0: Товарищ Эрих, между прочим, Верховный Совет не имеет ничего против гастролей господина Линденберга в ГДР.
1: Schneider am Sonntag, WDR 4.

Снадирский, брешный брус, Снадирский, брешный брус, Снадирский, на брешне.